короче, мою голову закакали, реально прекрасный головой хочу. Я хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как оленю лялик прекрасно на ночь. Хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как оленю лялик прекрасно на ночь. Целого лучше моего глаза, как оленю лялик прекрасно. Я хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как оленю лялик прекрасно на ночь. Хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как оленю лялик прекрасно на ночь. Но я хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как оленя оленик прекрасный глаз. Но я хочу, чтобы когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную пыль.